Петр Чайковский, Михаил Плетнев, Юрий Розум. Падедо – Щелкунчик балети 2-րդ գործողությունից. Նվագում է Юрий Розումը.